0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. 250 миллиардов тенге могут списать с должников по кредитам. По данным Комитета госдоходов, банкротами уже признано 66,6 тысяч человек. Большинство из них прошли процедуру внесудебного банкротства. Под списание попадают их долги на 132 миллиарда тенге. Еще свыше 1100 казахстанцев сейчас проходят процедуру восстановления платежеспособности. Часть из них уже погашает задолженность. Усовершенствовали механизмы приватизации госимущества. Меры приняты по рекомендации Высшей аудиторской палаты. Торги теперь защищены от занижения цен, а продажа имущества стала прозрачнее. Еще одной рекомендацией стала отмена механизма прямой продажи государственного имущества стратегическому инвестору. Такой порядок позволял продавать активы без конкурса, что противоречило принципу открытости. По предложению аудиторов, эта норма была полностью исключена из законодательства. Отмечу, ранее Высшая аудиторская палата проверила эффективность госполитики в сфере приватизации, а также результаты исполнения комплексных планов приватизации. Проект строительства фармзавода в Карагандинской области одобрило правительство. Его стоимость 42,5 миллиардов тенге частных инвестиций. Будут выпускать 74 вида лекарств, включая препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний. Завод также освоит синтез активных фармацевтических ингредиентов, биологических и биотехнологических продуктов по мировым стандартам. Хантавирус не станет новым COVID-19. Такой вывод сделала международная группа вирусологов ВОЗ. Они завершили анализ вспышки хантавируса на круизном лайнере. По мнению экспертов, выявленные изменения вируса не представляют существенной угрозы. Более того, мутации минимальные и не влияют на основные свойства вируса. Признаков повышения заразности или смертоносности не обнаружено. Вирусологи ВОЗ ожидают стабилизации вспышки в ближайшее время. Идею пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном обсуждает Саудовская Аравия с союзниками. Инициативу хотят осуществить после завершения военной операции США и Израиля против Ирана. По информации Financial Times, многие европейские страны поддержали саудовское предложение. Теперь они призывают государства Персидского залива присоединиться к обсуждению. Уникальный ковер «Дорога мира» презентовал Казахстан в Женеве. Каждый его фрагмент отражает уникальные традиции и историю различных народов. Сегодня длина ковра превышает 70 метров, но продолжает увеличиваться благодаря участию мастеров из разных стран. Презентация культурного проекта прошла в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности в рамках международного симпозиума «Женщины и интеллектуальная собственность». По задумке авторов, этот ковер не просто произведение искусства, а символ единства культур и народов. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 474 тенге, 4 тиина, евро 555,21, российский рубль 6 тенге, 46 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 22 градуса, в Алматы 18, в Усть-Каменогорске 7 и 13 тепла, в Павлодаре, Караганде, Кунаеве, Талдыкургане 18, в Петропавловске, Кокшетау 23, в Актау, Кустанае, Актюбиже, Казгане, Таразе 26, в Уральске, Шымкенте 29, а в Атырау, Туркестане, Кызылорде 32 градуса жары. Саулила Икс, служба новостей Казах Радиолары.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Казахстан Халык Кеңесі получит статус высшего конституционного консультативного органа. Парламент одобрил в первом чтении проект конституционного закона о его работе. Сегодня в Астане прошло совместное заседание палат. Народный совет хотят формировать на паритетной основе из представителей национально-культурных центров, общественных организаций, региональных маслихатов и общественных советов. Он будет обеспечивать диалог между государством и обществом, в том числе заниматься подготовкой предложений по внутренней политике и сможет вносить законопроекты. Министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал депутатам о работе нового органа.
3: Инициатива о разработке того или иного законопроекта принадлежит 1/3 от общего числа членов Халык Кеңесі, либо президиуму в лице Төралқа. Далее законопроект должен пройти обязательное предварительное обсуждение в комитетах и рабочих группах Халык Кеңесі. При этом законопроектом предусматривается возможность привлечения не только представителей государственных органов, но и общественности, а также представителей научного сообщества. Далее, как вы уже отметили, решение о внесении на рассмотрение Курултая того или иного законопроекта будет приниматься на сессии при поддержке не менее 2/3 от общего числа членов Халык Кеңесі. Что касается законодательных процедур, то они будут носить общеустановленный характер. В определенной степени они схожи с депутатской инициативой. При этом потребуется обязательное проведение по ним научных экспертиз. В случае, если там предусматриваются затратные нормы получения положительного заключения со стороны правительства. Далее, при этих процедурах они найдут свое отражение в соответствующих поправках в закон о правовых актах. То, что я вам сейчас сказал, они одновременно будут внесены в закон о правовых актах и более детально регламентированы на уровне регламентов как Казахстан Халык Кеңесі, так и Курултая.
2: Парламент также одобрил в первом чтении проект конституционного закона о статусе столицы. Для реализации единой градостроительной политики в Астане создадут архитектурно-градостроительный совет. Он будет координировать строительство, реконструкцию и работы по благоустройству по установленным требованиям. Единый дизайн-код столицы коснется зданий, дорожной сети, реклам и элементов внешнего оформления. Депутаты обоих палат еще одобрили в первом чтении конституционный законопроект об административно-территориальном устройстве республики. Правила допуска к автомобилям с автопилотом намерены утвердить. Проект совместного приказа министров искусственного интеллекта и цифрового развития, а также торговли и интеграции опубликован для обсуждения на портале «Открытый НПА». Министерствами разработаны требования и особенности проведения оценки соответствия таких машин. Также хотят утвердить правила эксплуатации беспилотных автомобилей в Казахстане. А вот в США массово отзывают беспилотные такси Waymo после инцидента в Техасе, когда автомобиль компании выехал на затопленную дорогу и его унесло потоком воды. Благо, пассажиров в нем не было. Теперь отзывают почти 3800 машин с автоматизированными системами вождения 5-6 поколений. Причиной стала программная ошибка, из-за которой автомобиль может неправильно оценивать дорожную обстановку во время наводнений. Компания уже обновляет программное обеспечение. Разработчики внедрили дополнительные меры защиты, включая ограничения на поездки в районы с риском подтопления. Гонщик Астана Тим стал серебряным призером многодневной гонки Баку-Ханкенди. Эритреец Хенек Мелюбрхан занял второе место на заключительном 5-м этапе. И с таким же результатом закончил итоговую генеральную классификацию тура в Азербайджане. Казахстанец Евгений Федоров, к сожалению, упустил первенство в генерале из-за падения на последнем этапе. Многодневка состояла из 5 этапов. По итогам 4 из них лидировал Федоров. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 474 тенге 4 тиена, евро 555.21, российский рубль 6 тенге 46 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра столица облачно, ночью 6 градусов, днем 24. В Алматы также облачно, ночью 8, днем 22. В Усть-Каменогорске 14, в Семее 18, в Караганде, Талдыкоргане, Павлодаре 22, в Петропавловске, Кунаеве 24, в Актауже, Сказгане, Кустанае, Таразе, Актюбе, Кокшетау 27, в Кызылорде, Уральске 31 градус, а в Шымкенте, Атырау и Туркестане 33. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Аскар Исмаилов. Президент прибыл в Туркестан на неформальный саммит Организации тюркских государств. В рамках визита Касым-Жомарт Токаев вместе с главой Узбекистана посетил новую мечеть Туркестана. Новое здание выполнено в исламском стиле с современными технологиями и украшено национальными орнаментами и мусульманской каллиграфией. Рядом обустроили зону отдыха, фонтаны и озелененную территорию. Казахстан и Арабские Эмираты запускают совместный проект по созданию искусственного дождя для борьбы с дефицитом воды. Об этом стало известно после встречи Касым-Жомарта Токаева с президентом Всемирной метеорологической организации ООН. Стороны обсудили климатическую повестку, развитие систем раннего оповещения и обмен научными данными. Особое внимание уделили вопросам водной безопасности. Казахстан подчеркнул важность международного сотрудничества в этой сфере и запуск проекта искусственного дождя совместно с Эмиратами. В Астане перекроют перекресток Аль-Фараби и улицы Унгарсынова до конца года. Ограничения вводят из-за строительства продолжения проспекта Тавюэль-Сыздык. В акимате просят водителей заранее планировать маршрут и использовать объездные дороги. Дональд Трамп завершил визит в Китай и покинул Пекин. Перед отъездом он встретился с Си Цзиньпинем, где стороны обсудили отношения двух стран и мировую повестку. По итогам переговоров договорились строить отношения на основе конструктивной стратегической стабильности. В Китае заявили, что такой подход станет ориентиром для сотрудничества на ближайшие годы. Власти Астаны заявили, что ограничивать въезд личных автомобилей в центр города не планируют. Вместо этого для борьбы с пробками хотят развивать дорожную инфраструктуру. По словам замакима, в столице появятся новые платные парковки, двухуровневая дорога, расширят крупные улицы и построят новый мост. Также сейчас разрабатывают проекты по продлению проспекта Тавюэль-Сыздык до Кабанбай-Батыра и улицы Хусейн-Бен-Талала до Нажмединова. В столице официально разрешили купаться только на 5 пляжах. Это центральный, коммунальный у моста Бейсекова, зона отдыха Три Пискаря, а также Армина и столичный двор. В ДЧС предупредили, что остальные водоемы считаются опасными. За нарушение правил безопасности предусмотрены штрафы. В прошлом году утонули 3 человека, двое из них подростки. Все случаи произошли в запрещенных для купания местах. Жертвоприношение на Курбанайт снова можно будет сделать онлайн. Духовное управление мусульман запустило специальный сайт, где можно выбрать животное и оплатить обряд через QR-код. После оформления человеку придет СМС и фото-видеоотчет. Напомню, в этом году первый день Курбанайта выпадает на 27 мая. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 474 тенге, 4 тыйна, евро 555.21, российский рубль 6 тенге, 46 тыйн. О погоде на завтра. По данным Казгидромеда, в столице облачно, ночью 6 градусов, днем 24. В Алматы также облачно, ночью 8, днем 22. В Усть-Каменогорске 14, в Семее 18, Караганде, Талдыкурганье, Павлодаре 22. Петропавловске, Кунаеве 24, в Ахтауче, Казгане, Костанае, Таразе, Ахтубе, Кокшетау 27. В Кызылорде, Уральске 31, в Шымкенте, Атырау и Туркестане 33 градуса. Аскар Исмаилов, служба новостей, Казах, Радиолары.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казахском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона журналист Гульдара Якимелова. Курение остается одной из самых распространенных вредных привычек, которая формируется еще в подростковом возрасте. При этом многие недооценивают, насколько быстро возникает зависимость и какие последствия она несет для организма. Поговорить на эту важную тему мы пригласили руководителя Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимова Шахруха Мухаммадовича. Шахрух Мухаммадович, добро пожаловать в студию.
3: Спасибо за приглашение.
2: Скажите, пожалуйста, почему тема табакокурения до сих пор остается актуальной?
3: Все начинается с истории, потому что сейчас, если мы бросим взгляд и вспомним про голливудские фильмы, они везде курят. И в офисах, и так далее. Но не сейчас, это 60-е, 70-е годы. Почему это возникло? Потому что люди тогда считали, что курение не вредит. Но благодаря когортным исследованиям, исследователи доказали, что курение и в краткосрочном, и в долгосрочном варианте сильно влияет на наше здоровье негативно. Поэтому борьба с курением до сих пор продолжается. Почему? Потому что какими именно последствия могут привести классические сигареты, мы знаем. Поэтому что делают? Выпускаются другие виды сигарет. То есть это у нас электронные сигареты, вейпы, одноразки, в народе говорят, очень распространено. И люди ошибочно считают, что это безопасно. На самом деле это не так.
2: Скажите, пожалуйста, почему именно в подростковом возрасте чаще всего формируется привычка к курению?
3: Первое – это социальное давление. Даже если подросток этого не замечает, потому что друзья могут курить, знакомые могут курить, и, возможно, где-то шла речь между ними, почему тоже с нами не покуришь, не попробуешь. Второй момент – это имидж. Некоторые подростки, несмотря на то, что окружение не давит, но все равно среди знакомых и друзей есть курящие, думают, что это круто. И одна из еще основных причин, возможно, все-таки стресс и ошибочное мнение людей, что никотин может снимать стресс, они буквально воспринимают и могут тоже начать курить.
2: Какой основной совет вы можете дать нашим радиослушателям в конце беседы?
3: Я бы хотел закрепить сильными фразами сегодняшнюю нашу программу. Первое. Курение начинается с поведения. Второе. Зависимость формируется быстрее, чем кажется. Люди этого не замечают. Третье. Это осознанность важнее запретов. И самое последнее. Уважаемые слушатели, всегда легче предупредить болезнь, чем лечить. Поэтому начинайте сегодня.
2: Спасибо большое.
3: Вам спасибо.
2: Я напомню, сегодня мы беседовали с руководителем Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухаммадовичем.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Аскар Исмаилов. В Туркестане стартовал неформальный саммит Организации тюркских государств с участием нашего президента. Главными темами встречи станут искусственный интеллект, цифровое развитие и укрепление регионального сотрудничества. В ходе переговоров стороны обсудят развитие торгово-экономических связей, транспортных коридоров, а также расширение партнерства в сфере инноваций и высоких технологий. В этом году на лечение пациентов с редкими заболеваниями направили рекордные 175 миллиардов тенге. Об этом сообщили в Минздраве. По данным ведомства, большая часть расходов покрывает государство. Врачи отмечают, что ключевую роль играет ранняя диагностика. Скрининги позволяют выявлять тяжелые генетические болезни еще во время беременности или сразу же после рождения ребенка и своевременно начинать лечение. В Астане полицейские изъяли веселящие газ-баллоны из автомобиля. Инцидент произошел вчера вечером на улице Абая. Во время патрулирования сотрудники остановили авто, который вызвал подозрение. При осмотре были обнаружены несколько газ-баллонов, а также гелевые шары. Все предметы изъяли, а на место вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту начато досудебное расследование. В Казахстане запускают бесплатный прокат колясок для людей с инвалидностью. Проект будет действовать в Ахтюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях. Его реализует Минтруда совместно с Минцифрой. В рамках программы гражданам будут бесплатно выдавать средства реабилитации на временное пользование с последующим возвратом. Всего предусмотрено 46 видов оборудования, включая коляски, ходунки, ноутбуки с веб-камерами, а также специальные часы для людей с нарушением слуха. В Алматы к ответственности привлекли гражданку России. Поводом стало видео в соцсетях, где девушка пожаловалась на сложную процедуру получения документов и работу банков и ЦОНов. В ролике она также использовала грубые выражения в общественном месте. Полиции сообщили, что после проверки в отношении нее возбудили дело. Суд признал ее виновной и назначил арест сроком на 10 суток. В Астане не планируют водить ночные автобусы. Об этом сообщил зам акима столицы. По его словам, сейчас власти работают над улучшением работы общественного транспорта и закупают новые. Также пересматривают маршруты и графики движения. В часы пик интервалы сократят до 5 минут. При этом вести ночные автобусы в городе пока не планируется. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 474 тенге, 4 тыин, на евро 555, 21, российский рубль 6 тенге, 46 тыин. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице облачно, ночью 6 градусов, днем 24. В Алматы также облачно, ночью 8, днем 22. В Усть-Каменогорске 14, в Семее 18, в Караганде-Талдыкорган, Павлодаре 22. В Петропавловске, Конаеве 24, в Актаузе, Казгане, Костанае, Таразе, Ахтубе, Кокшетау 27. В Кызылорде, Уральске 31, в Шымкенте, Атырау и Туркестане 33 градуса. Аскар Исмаилов, служба новостей, Казах Радиолар.
3: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: предпринимательской активности среди молодежи. Эксперт Палаты предпринимателей рассказал о действующих мерах поддержки, доступных грантах и программах обучения для начинающих предпринимателей. Ребятам также помогли оценить перспективы реализации собственных бизнес-идей. Проведение таких профессиональных консультаций в рамках выездных ярмарок позволяет охватить большее количество молодых людей и особенно в отдаленных районах. В этой Ростовской области активно развивается направление онкоурологии. Сегодня в регионе стали доступны практически все виды таких операций. Если раньше многим жителям приходилось выезжать в другие города для проведения операций, то теперь лечение доступно на месте. Это и удаление опухоли почек, новообразование предстательной железы и многих других хирургических вмешательств с применением современных технологий. По словам специалистов, доступность медицинской услуги в онкоурологии особенно важна, чтобы обеспечить качественное послеоперационные наблюдения у одного и того же врача. В Атырауской области набирает обороты также кампания по вакцинации против вируса папилломы человека. Как рекомендуют медики, возраст 11-13 лет считается наиболее оптимальным для этой вакцинации, поскольку именно в этот период в организме формируется устойчивый иммунитет против опасных типов вируса. Врачи призывают родителей своевременно вакцинировать своих дочерей. Именно вакцинация против вируса папилломы человека является одним из самых эффективных способов профилактики рака шейки матки. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Біздің халқымыздың бақыты білімде. Жәңгір хан.
3: Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.